0: июнь, июль, август летний и сентябрь, октябрь, ноябрь осенний. И никогда не бывает, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь раньше августа.
1: А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель?
0: Это невозможно, Ваше Величество.
1: А если я издам закон и поставлю большую печать?
0: Это не поможет, да и вряд ли это нужно Вашему Величеству. Ведь каждый месяц приносит свои подарки и забавы. Декабрь, январь и февраль катание на коньках, новогоднюю елку. В марте начинает таять снег, в апреле появляются первые подснежники.
1: А я хочу, чтобы был уже апрель. Я очень люблю подснежники. Я их никогда не видела.
0: До апреля осталось совсем немного. Всего 90 дней.
1: 90 дней? Но я не хочу ждать!
0: Ваше Величество, но законы природы...
1: Я издам новый закон природы. Садитесь и пишите. Травка зеленеет, солнышко блестит, а в нашем королевском лесу распустились весенние цветы. Посему повелеваю доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит мою волю, я награжу по-королевски и дам столько золота, сколько поместится в его корзинке, и позволю им участвовать в нашем новогоднем катании. Написали?
0: Да, но, Ваше Величество, это невозможно.
1: Давайте перо. Я подпишу. Ставьте печать. И позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой указ.

Раз, пускай цветут сегодня подснежники у нас. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да. В сени к нам летит. Кто отрицать посмеет, что ласточка летит, что травка зеленеет, что

0: подскажет, не цветет.
1: Посему всемилостивейше повелеваем.

0: доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников.
1: Того, кто исполнит нашу высочайшую волю. Мы наградим по-королевски.
0: Мы пожалуем ему столько золота, сколько поместится в его корзине.
1: Подарим ему бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании.
0: На подлинном собственное ее величество рукой начертано с Новым годом.
1: С 1 апреля!
2: Пути бегут в долину, зиме пришел конец. Подснежников корзину несите во дворец. Нарвите до рассвета подснежников простых, и вам дадут за это корзину золотых. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да. Корзину золотых. Ты рад?

0: Omelette-tu?
1: А сейчас мы с вами заглянем в дом, где живет Настенька. Как мы уже узнали, она живет с мачехой и сестрой, родной дочкой мачехи. Давайте познакомимся и с ними тоже, посмотрим, чем же они занимаются.
2: А что, в эту корзинку много золота войдет? На шубку хватит?
3: Да что там шубка, на полное приданое хватит.
2: А в эту?
3: А про это говорить нечего. Золото оденешься, золото обуешься, на золоте есть и пить будешь.
2: Тогда я эту корзинку возьму. Одна беда, подснежников не найти. Видно, посмеяться захотела над нами королева.
3: Молодая вот придумывает всякую всячину.
2: А вдруг кто-нибудь пойдет в лес и наберет подснежников? Может быть, они растут под снегом потихоньку. И получит он тогда целую корзину золота. Надену-ка я свою шубейку и попробую поискать.
3: Что ты, доченька, я тебя и за порог не пущу. Погляди, какая метель разыгралась. Замерзнешь в лесу.
2: Тогда вы идите, а я цветы во дворец отнесу.
3: Что же тебе, родной матери, не жалко?
2: Жалко. И вас, матушка, жалко. И золото жалко. А больше всего себя жалко. Так и просидишь из-за вас на кухне у печки. А другие будут кататься с королевой в серебряных саночках и золото лопатой огребать.
3: Не плачь, доченька, съешь горячего пирожка.
2: Не хочу пирожка, хочу подснежников. Если не хотите сами идти и меня не пускаете, пусть сестра сходит. Вон она из лесу возвращается.
3: А ведь ты права. А чего бы ей не сходить? Лес недалеко, сбегать недолго.
2: Вот и пусть сходит.
3: Подожди раздеваться. Надо тебе еще кое-куда сбегать.
4: Куда же это? Далеко?
3: Не так уж близко, но и недалеко.
2: В лес.
4: В лес? Я хвороста много принесла.
2: Да не за хворостом, а за подснежниками.
4: Ты шутишь, сестрица?
2: Какие шутки? Ты что, про указ не слышала?
4: Нет.
2: По всему городу это говорят. Тому, кто наберет подснежники... Королева целую корзину золота даст.
4: Да какие ж теперь подснежники, зима ведь?
3: Весной за подснежниками и золотом платят, а медью. Может быть, они и под снегом растут. Вот сходишь и посмотришь.
4: Да куда ж сейчас идти? Темнеет уже. Может быть, завтра утром сходить?
2: Тоже придумала. Утром. Ведь цветы к празднику нужны.
4: Неужели вам меня совсем не жалко?
2: Ну вот, разжалобила. Снимай платок, я сама пойду в лес.
3: Куда пойдешь? Кто тебя позволит? А ты корзинку в руки и иди. И без подснежников не возвращайся.
2: Вот тебе корзинка.
3: Дай ей маленькую. Это новая совсем. Потеряет еще в лесу.

Итак, Настеньке пришлось опять отправиться в лес. А что делать? Ведь мачеха велела, нельзя ослушаться. Но как найти подснежники зимой? Не бывает ведь такого. Долго бродила Настенька, замерзла. Все тропинки в лесу снегом замело. Как обратно выбираться будет? Вдруг смотрит костер, а около костра 12 человек греются. Все разного возраста, от детей до подростков, до стариков с бородами. Пошла к костру Настенька. Может быть, пустят ее обогреться. Стоят 12 месяцев вокруг костра, зимние месяцы с бородами. Чем дальше месяц от текущего месяца, от декабря и января, тем они моложе выглядят. То есть осенние месяцы еще почти дети.

0: Добрый вечер.
1: И тебе вечер добрый.
0: Позвольте мне у костра вашего погреться.
1: Не бывало такого, чтобы кто-нибудь кроме нас у этого костра был.
2: Это правда. Да уж, если кто пришел на огонек, пусть погреется.
0: Спасибо вам.
1: Как зовут тебя, девушка?
0: Настенька.
1: А что это у тебя в руках, Настенька? Корзинка никак? За шишками ты что ли пришла под самый Новый год? Да еще в такую метелицу.
0: Не по своей воле пришла я, и не за шишками.
2: Так уж не за грибами ли?
0: Не за грибами, а за цветами. Прислала меня мачеха за подснежниками.
3: Слышишь, братец, твоя гостья пришла. Принимай.
0: Я бы и сама посмеялась, да не до смеха мне. Не велела мне мачеха без подснежников возвращаться.
1: На что же ей среди зимы подснежники понадобились?
0: Не цветы ей нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзинку золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот мне и послали в лес.
1: Плохо твое дело, девушка. Не время для подснежников. Надо до апреля месяца ждать.
0: Я сама знаю это, дедушка. Задеваться мне некуда. Ну, спасибо за тепло и привет, если ты мешал и не гнилась.
2: Подожди, Настенька, не спеши. Братец Январь, уступи мне на час свое место.
1: Я бы уступил. Да не бывать апрелю прежде марта.
3: Ну, за мной дело не станет. Что скажет братец Февраль?
1: Ладно уж, и я уступлю. Спорить не стану. Если так, будь попашен.

не трещите морозы в заповедном бору, у сосны, у березы не грызите кору. Ну а теперь твой черед, братец Февраль.

Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи. Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. Теперь твой черед, братец Март.

Снег теперь уже не тот. Потемнел он в поле. На озерах треснул лед. Будто раскололи. Ну, теперь ты бери посох, братец Апрель.

Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылазите, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь густой валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник.

0: Что же ты стоишь, Настенька? Нас же с тобой всего один часок братья подарили.
1: Как же это случилось? Неужто ради меня весна среди зимы наступила? Глазам своим поверить не смею.
0: Верь, не верь, а беги скорее подснежники собирать. Не то вернется зима, а у тебя корзинка пустая.

0: Мы зимние месяцы ее хорошо знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров, и всегда она веселая, приветливая.
1: И мы летние месяцы ее не хуже знаем. Еще солнышко не встанет, а она уже возле грядки. В лес придет, ветки не сломает, красную ягоду возьмет, зеленую на кусте оставит.
2: Я ее не раз дождем поливал. Жалко, да ничего не поделаешь. Но то я и осенний месяц.
3: Ох, и от меня она мало хорошего видела. Ветром я ее пробирал, стужей студил. Что делать, ведь я зимний. Знает она февраль месяц, но зато и февраль ее знает. Такой, как она не жалко среди зимы весну на часок подарить.
4: Да, хороша девушка.
5: Но если она по нраву вам всем, подарю я ей колечко.
6: Что ж, дари.
0: Уже полную корзинку набрала. Проворны у тебя руки.
7: Так ведь их там видимо-невидимо. Никогда я столько подснежников не видела. Да какие все крупные, стебельки пушистые. Точно бархатные, лепестки будто хрустальные. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу.
0: Не мне кланяйся, а брату моему, апрелю месяцу. Он за тебя просил. Он и цветы для тебя из-под снега вывел.
7: Спасибо тебе, апрель месяц. Всегда тебе радовалась, а теперь в лицо тебя увидела. Век уж не забуду.
5: А чтобы и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память. Если случится беда, брось его на землю и скажи: ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летней осени теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы придем к тебе на выручку, все 12. Ну что, запомнила?
7: Запомнила. Да по зимнему ковру, к новогоднему костру.
5: Ну прощай, да, колечко мое береги, не потеряй.
7: Не потеряю, я с этим колечком ни за что не расстанусь. Унесу его с собой, как огонек от вашего костра.
5: Правда твоя, Настенька, если в моем колечке от большого огня милая искорка, тужу согреет, в темноте посветит, в горе утешит.
0: А теперь послушай, что я скажу. Довелось тебе в новогоднюю ночь встретиться со всеми 12 месяцами разом. Когда еще раз цветут подснежники? А у тебя уж корзинка полна. Ты к нам по самой короткой дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге. День за днем, час за часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Ты этой дорожки никому не открывай. Дорога эта заповедная.
3: И про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Дружбой с нами не хвались.
7: Умру, а никому ничего не скажу.
0: Помни, что мы тебе говорили, и что ты нам ответила. А сейчас пора тебе домой идти, пока я метель свою на волю не выпустил.